0: В 8 утра в Ванкувере ровно, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии Денис Мазар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 10 июня, среда, и сегодняшний наш эфир я проведу вместе со своей коллегой Александрой Герсон, которая к нам уже присоединяется. А нашим сегодняшним утренним собеседником станет общественно-политический деятель, предприниматель Денис Елисевич. Саш, привет, доброе утро.
1: Привет, Денис. Хочу сразу спросить тебя, как тебе картинка? Я вижу, она мутноватая.
0: Нет, это не обращай внимания, это картинка внутри нашей.

0: Система в Ютубе, она хорошая.
1: Отлично. Всем доброе утро, всем привет. Сегодня к нам должен прийти Денис Елисевич. Вчера у нас был эфир с Романом Цимбалюком, который был, к сожалению, не час, как предполагалось, а полчаса, потому что Роман не выдержал, так сказать, общения с нами и решил отключиться, что было для меня невероятно странно, потому что мне казалось, что Роман Цимбалюк – это вообще такой серьезный журналист, который держит, так сказать, удар, как бы ему нравилось или не нравилось, те вопросы, которые задавал ему наш коллега Богдан Триканов, тем более, что Богдан задавал ему вопрос, который прозвучал несколько раз. Я не услышала в этом вопросе никакого криминала или какой-то иронии, звучал он так, что вот друг Богдана живет в Украине и боится выходить на улицу по причине того, что не хочет воевать. Ну, очевидно, я не живу в Украине, и то, что чувствовал при этом Роман Цимбалюк, наверное, мне, так сказать, не могу это разделить, но у меня по этому вопросу, по этому поводу есть вопросы уважаемому Денису Елисеевичу, потому что мне интересно, что Денис думает по этому поводу. Ждем подключения Дениса Елисеевича.
0: Денис уже с нами, поэтому, пожалуйста, можешь задавать свой интересующий вопрос.
1: Привет, Денис.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Александр, здравствуйте, Денис.
0: Приветствую,
1: Денис. Ну, последнее, что я привыкла делать, Денис, это, так сказать, говорить о ком-то за спиной кого-то. Но ситуация такая, что я не могу тебя не спросить по поводу того, что было. Наверняка ты смотрел, я тебя попросила, во всяком случае, об этом наш вчерашний коротенький эфир с Романом Цимбалюком, украинским журналистом, потому что мы предполагали час, было полчаса. Роман отключился, расстроился, убежал. Ну, убежал, это называется убежал, по-другому это не назвать, потому что хотя бы как-то прощают, а что-то объясняют, а тут бум, привет горячий. Я хочу тебя спросить, видел ли ты это? И сейчас я понимаю, почему на дебаты с тобой Роман Цимбалюк не пришел.
2: Да, я посмотрел это вчера поздно вечером. Я вам, ну, я же честно всегда с вами разговариваю, сейчас отвечу честно. Начну с Богдана. Я не в восторге от его формулировок, скажем так, от формулировок Богдана. Даже если он хотел что-то сказать как бы правильно, он не так это сформулировал. На мой, конечно, только взгляд.
1: Я согласна.
2: По поводу Цимбалюка, это абсолютно прогнозируемая история. Он начал вас оскорблять с самого начала. Не вас, а ваш канал, я имею в виду, не лично, а канал. Оскорблял, потом у него была пауза более корректная, потом он опять бросился оскорблять, но я ни одного аргумента не услышал. То есть, понимаете, сейчас какая ситуация в Украине? Вот есть такая соцсеть Threads, и я вчера там читаю, значит, от одной девушки пост. Она пишет, ну, я по-русски, конечно, скажу, там пост на украинском. Я вот ехала в такси, и таксист мне доказывает, что Зеленский сам бьет дронами и ракетами по Украине для того, чтобы скрывать данные о коррупции, чтобы люди это не обсуждали. И теперь он будет это рассказывать СБУ. Я пишу комментарий. Вот это вот к Цимбалюку то же самое. А если другой украинец идиот представит? Это запрещено законом быть идиотом? Он же не зовет Путина, он не говорит: русская армия, вы молодцы, давайте еще убивайте Украину. Он просто может быть идиотом, в конце концов, любой другой гражданин. Но у них ситуация такая, что вы все должны быть одинаковыми. И вы знаете, я вот эти параллели всегда избегал несколько лет, но это же попахивает реально Третьим Рейхом. Это то же самое в России. Ты чуть-чуть отклоняешься на 1 градус от государственной пропаганды, и ты уже враг народа. Это не то, что не свободное общество, это путь в никуда, в катастрофу. Роман Цимбалюк просто один из тех, кто это обслуживает. И я, конечно, никогда бы не спускался даже до его уровня с ним дебатировать, но так и ради вас, когда вы просили, я говорю: давайте, Александр, если он хочет, пожалуйста. Почему? У меня была там 1% надежды, что он будет готов аргументировать свою точку зрения. Он кричит, что Путин, да мы знаем, что Путин напал на Украину, я украинец, если что, на меня он лично напал, я находился в Киеве. Но мы же сейчас обсуждаем, что происходит. Мы же не говорим с вами в 22-м году зимой, весной или летом. Мы говорим сейчас летом 26-го года. И сегодня уже война в Украине идет дольше, чем Первая мировая. Не то, что вторая, Первая мировая. Это фантастика, что происходит. Но Романа Цимбалюка все устраивает. Если бы Романа Цимбалюка бусифицировали 5 быков, в автобус засунули, запихнули, отправили на фронт, и в мясной штурм. Наверное, Роман Цимбалюк так бы не пел. Он на зарплате офиса президента сидит, гонит агрессивно пропаганду, высокомерно, будто бы он что-то из себя представляет. Все забыли, что он годами тут выплясывал на российских эфирах, идиот. Понимаете, что сделали тогда в России до полномасштабной войны? Они взяли пару идиотов, клоунов. лысый такой там был, как его, Ковтун, кажется, там к ним ходил. Мне кажется, и Цымбалюк. Да. Это такие два мальчика для битья, которых ставили в эфир, и там эти Соловьёвы и все эти придурки издевались над ними просто в эфирах. И ты думали, вот это украинцы-идиоты по этим двум. Вот что они делали. Они в этом участвовали. Они сейчас будут рассказывать, что они агенты ГУР, они агенты СБУ. Я не знаю, чьи они агенты. Но факт в том, что это просто такая топорная, тупая пропаганда. Я ни одного аргумента у Цымбалюка не услышал. Как бы Богдан не формулировал, как мне не нравится. Я не услышал аргумента. Он сказал просто, вот там абсолютное зло, а мы абсолютное добро.
0: А, ну, Денис, у вас замечательная, во-первых, футболка. Прекрасная. И второе, что я хотел бы вас спросить, а не кажется ли вам, что на самом деле вот действительно сегодня в Украине просто невозможно это аргументировать, даже если Цымбалюк этого захотел? Да, то есть вот складывалось такое впечатление, что Роман на самом деле все понимает, но, скажем так, другого он просто ответить не может. Потому что я на это обращал внимание уже не первый эфир. А, то есть вот речь об одном и том же. Все время вот... Но как бы вот аргументации нет, но ее, наверное, и не могло бы быть в данной ситуации.
2: Ну, тогда, если он порядочный человек, как он может занимать эту сторону? Вы понимаете, я люблю Украину, я выступаю за Украину, но я же абсолютно против пропаганды. Иду вразрез с ней. И мне кажется, что так должен себя вести человек, который является патриотом Украины, в общем понимании этого слова, но который не приветствует то, что делает режим. То есть я сейчас не буду вам говорить, что Россия – это абсолютное зло, Украина – это абсолютное добро. Нет, Зеленский превратил Украину в маленькую Россию.
1: Угу. Но я хочу вернуться, Денис, ко вчерашнему инциденту. Да? Вот ты вообще, ну, я хочу, это не в оправдание Богдана, а в объяснение ситуации. Богдан не является профессиональным журналистом. Он человек, который привыкнул к нашей команде, который помогает нам в чем-то выполнять какую-то работу. Более того, мнение Богдана – это не мнение радио «Вера». Так сказать, у радио есть своя позиция, у Богдана своя позиция. Почему вообще этот дуэт состоялся? Кстати говоря, инициатором этого дуэта был именно Цымбалюк. Потому что однажды, когда он, Богдан был в эфире, когда был Роман Цымбалюк, и я пригласила Богдана, потому что он с Украины. И мне было интересно, потому что я не с Украины. Ну, я теперь не знаю, откуда я вообще, да, была тогда Украина, сейчас не Украина. Ну, я имею в виду, я не с Украины, Украины. Я уезжала из Советского Союза. Денис Мазар тоже не с Украины. Мне казалось наивно, что если есть человек с Украины, как Богдан, а он из Краснодона, и Роман Цымбалюк, я сейчас не оправдываю Дениса, просто пытаюсь объяснить ситуацию. Мне показалось, что это будет интересно. В результате Богдан Цымбалюк начал троллить Богдана, потом стал, значит, как бы говорить, что тот сказал то не так, и, наверное, он говорил не так. Но когда я написала Роману Цымбалюку накануне этой передачи, хочет ли он этого дуэта? Я же спросила. Я же не просто позвала, я же не маленькая дурочка, позвать того, позвать другого. А, что получится, посмотрим. Нет. Я спросила, хочет ли он участвовать в этом эфире. Ответ был да. И вот ты очень точно сейчас сказал, когда он пришел, что даже когда Богдан рот не открыл. Он уже сказал, я хочу поставить вас в известность, что в Украине ваше радио называют ватой.
2: Это была фантастика. Это было, да, это было фантастическое.
1: Это было вместо здрасти. Я да. Совершенно обалдела, если ты пришел к людям, которые тебя позвали, и ты согласился прийти в этот эфир. Тебя не тащили сюда силой. Более того, ты согласился, чтобы Богдан был в эфире. Кстати, я Богдана отговаривала. Я говорила, послушай, ну, Цымбалюк тебя откровенно троллит. Он нашел себе как бы жертву и так бы как бы, ну, играется с этим. Я говорю, зачем тебе это нужно? Ну, я же не могу, Богдан взрослый человек, я не могу его держать за руки, правильно? Ну, и это состоялось. Я не знала, как это будет. Понятия не имела. Но когда Цымбалюк, придя в чей-то дом, говорит, вы твари, вы там... как-то еще какое-то слово, я не помню. Ну, я смотрела на него и думала, или он, может быть, плохо себя чувствует, или еще какая-то ситуация. Ну, не может человек, который согласился, пришел, обсудили бы это. Более того, Денис Манзар вначале ему говорит, вот мы рады вас видеть. Он говорит, а мы тоже вас рады видеть. Но на Украине говорят, что вы вата. А потом вы твари. А потом еще что-то. Скажи мне, журналист с харизмой, со стержнем, никогда не будет так разговаривать? Надо отдать должное Денису Манзару, мне неловко не сойти, говорит, в третьем лице сейчас, но у меня другой возможности нет, который вообще, ну, как бы, я не знаю, как поняла бы себе я, Денис, в этой ситуации, если бы мне сказали, вы твари, я бы, наверное, что-то ответила, поэтому ему еще повезло, кстати говоря, что ситуация была такая, что Денис ведет себя вот так, как ведет, Богдан тоже. То есть это был такой спектакль, такой шоу, когда он отключился и сказал, я больше к вам не приду, а кто тебя больше позовет вообще? Это какой-то сюр. Вот мне, я не выясняю с ним отношения. Он, наверное, классный журналист в Украине. Наверное, я не знаю. Но что касается его таких качеств, так сказать, профессиональных, касательно общения с нами, мне кажется, он растерялся, сломался, не знаю.
2: Он не журналист. Он не журналист, он пропагандист, это большая разница. Никогда он журналистом не был, это пропагандист. И смотрите, когда он начал эфир с того, что говорит, вы ватное радио, я, знаете, аж дернуло меня просто. Я хочу сказать, так у нас же с Денисом был не то что конфликт, Денис сказал мне, что я недостаточно ругаю Путина. Ничего не понимаю. Мои зрители писали, говорят, радио «Вера» чуть ли не украинской пропагандой занимается. Я уже не могу разобраться, так ватно или украинская пропаганда. Уже, ну, вы понимаете, это такой абсурд. А почему он так сказал? А
1: почему?
2: Потому что нужно, чтобы все ваши гости выходили и два часа ругали Путина и говорили, какой Зеленский замечательный. И что войну нужно продолжать бесконечно. Вот так это должно выглядеть.
1: А мне, Денис, показалось, вот что. Ты прав совершенно, когда нас говорят, что мы жидо-бендеровская или просто там проукраинская, а теперь вот с подачи Цымбалюка мы как-то еще одна дама сказала упоротый, его подружка, и там еще что-то. Ну вот вы вчера, когда тебя спросила вчера, Денис, вот, ну как к этому относиться, мне показалось вот что. Поскольку он наши эфиры выставляет у себя, это я еще закончу насчет Цымбалюка, просто это последнее, выставляет у себя, и там он как-то обзывает нас как-то там, как-то обзывает. И там у него большие просмотры. И мне кажется, что вот его армия, так сказать, которая сказала, ну, да врежь ты этим там жидам пархатым или там еще кому-то. И вот он пришел, мне кажется, ему наплевать было, что там Богдан говорит, что там. Он пришел, у него была адженда. Он пришел сказать гадости. Быстро сказал и свинтил. Ну, конечно. Вот так это выглядело. Ну,
2: потом
1: вот
2: вы стоите у себя на канале и будут смаковать, смотрите, как я уделал пропагандиста. Вон да, так да, это да, выкладывает. Да, да, ну, конечно, да, это примитив. А по уровню воспитания и поведения, ну, быдло. Ну, прямо вам говорю, быдло. Вы мне когда-то звонили, когда посмотрели мои дебаты с бывшим министром Ревой, помните, с которым я поругался в эфире и все. Тоже быдло. Не было же аргумента. Он начал меня оскорблять через 5 минут. То же самое сделал Цымбалюк. Они по-другому не могут. Это быдло.
1: Причем он же работал вчера не на нас, не на нашу аудиторию, а на своих. Он пришел, вот он там сказал, вы там то-то-то-то, и свинтил, а вот... Вот герой. Ну, замечательно.
2: Да.
1: Я хочу тебе задать вопрос один касательно как бы Цымбалюк и как Цымбалюк. Не кажется ли вам, Денис, что многие украинские журналисты и блогеры, включая Романа Цымбалюка, избегают некоторых тем, потому что находятся внутри Украины и опасаются последствий за слишком откровенную позицию?
2: У него нет никакой позиции. Повторяю, человек путает пропагандиста и журналиста. Журналист настоящий, таких уже единицы остались, они уже в красной книге, он не будет под ситуацию подстраиваться, будет свою линию гнуть и ее обосновывать. А у Цымбалюка конкретная задача. Поэтому здесь даже обсуждать нечего. То, что он там боится чего-то, не боится, это вообще... Так вопрос не стоит. Он обслуживает офис президента.
1: И еще один вопрос. Если действует принцип, что защищать страну должны все, почему у многих возникает ощущение, что одни воюют и гибнут на фронте, а другие продолжают жить относительно спокойно и не несут тех же рисков? Это тебе, кстати, вопрос с Украины.
2: Ну, у меня в моей матрице жизни нет такого понятия, как все что-то должны государству. У меня такое отсутствует. Если это не феодальный строй, если это о свободных людях речь. Поэтому такого нет. Но я понял вопрос человека. Вот Цымбалюк – это типичный привилегированный. То есть у него бронь от армии, у него зарплата, просто выполняя повестку дня. Какого-то сейчас Миколу никто не спрашивает. Я повторяю, 5 быков подлетают в масках, запихивают его в бусик, отправляют его на фронт. Это о чем говорит? О том, что это не то, что несправедливо, что это полный абсурд. Но такое сегодня государство, такова политика Зеленского. Они не могут уже это остановить.
1: Денис, ну хватит уже, много времени так уделили этому персонажу. Ну, так сказать, как сказал вчера Денис Мазар, нам жаль, что вы потеряли. Мне нисколько не жаль, и никого мы не потеряли. Я сдерживала себя постоянно, потому что я человек воспитанный, интеллигентный, в отличие от нашего вчерашнего гостя. Ну, а он теперь, вот, так сказать, ну, победа совершилась. Его армия получила удовольствие от того, что пришел герой, наговорил гадости здесь и сбежал. Ну, мои поздравления, Роман. Я хочу, Денис, вот что спросить тебя. Сегодня, конечно же, и твой последний стрим, один из последних, который я видела, касательно Романа Абрамовича, его встреч, его желание помирить, если я могу так сказать условно, как говорит Денис, Зеленского и Путина. Что ты про это думаешь?
2: Да, было такое. Ну, видите, это было слито в прессу, и, конечно, все это звучит тоже абсолютно под стать текущей ситуации. То есть, что произошло? Приезжает к Зеленскому Абрамович, идет разговор о мире. Зеленский говорит, давай встречу устраивать будем с Путиным. Там есть четкие условия, есть четкие договоренности с Трампом по поводу Донбасса. Абрамович, если вы читали Financial Times, охарактеризовал это как конкурс капитанов КВН. Все, что происходило с ним. То есть уезжает Абрамович. Абрамович подчеркивает, ну его источники, как слив, короче говоря, в прессу, подчеркивает, что Зеленский был гораздо более сдержан в разговоре с Абрамовичем по поводу Путина. Потом Зеленский катает это письмо Путину, которое, ну вы знаете, это примерно письмо звучало так, если по-честному говорить. «Слушай, ты старое чмо, мы по тебе уже запускаем ракеты и дроны, поэтому выполняй наши указания». Ну на такое письмо Путин, там, Гитлер или демократический президент вы получите только один ответ, примерно такой, как дал Путин. И Зеленский вчера честно вышел и сказал, этим письмом я достигнул своей цели. Что он имел в виду? Эскалацию. Эскалацию. Более того, потом всплывает, что Зеленский сказал Абрамовичу, денежки где? То есть британское правительство Абрамовича заставило продать футбольный клуб Челси и 2,5 миллиарда фунтов стерлингов передать Украине. И Зеленский говорит Абрамовичу, Рома, где деньги мои? Он же не может нажраться этими деньгами. Вот что произошло. То есть я к чему веду? Это не дипломатия. Это письмо Абрамович, ну, у меня такое ощущение, что он зритель моего канала, я же давно сказал. Вот это чистый конкурс капитанов КВН. Это не дипломатия. Если ты хочешь мира, значит ты занимаешься дипломатией. Как эта дипломатия занимается с последними конченными подонками, врагами Нетаньяху, как эта дипломатия занимается Трамп. И всю историю все мировые лидеры этим занимались. Дипломатия. Тебе не надо оскорблять оппонента. Весь мир знает, кто такой Путин. Ты хочешь мира? Строй дипломатию. А он, вернее, его помощники, эти спичрайтеры, конкурс капитанов КВН, в итоге получили эскалацию. Сейчас в Украине разгоняются такими, как Цымбалюк, что? Мы побеждаем уже на фронте. Мы загоняем Россию. Он же там у вас в эфире тоже рассказывал, что будем обсуждать, что Россия распадет. Ну, то есть, понимаете, это такая тупая, топорная пропаганда. Давайте поговорим о реалиях. Да, мы поняли, в России я согласен со всем. А в Украине что? Давайте обсудим. Потому что у меня складывается такое впечатление, что, знаете, только мы бомбим Россию, там действительно уже на грани краха, а Украина просто процветает. Нет, пока... знаете, что произойдет с Украиной, пока это все... Ой, я не хочу уже, понимаете... если бы вы сейчас очутились на пару дней в Украине, я думаю, вы бы потом даже по-другому вели свои передачи. Особенно, если вы были в Украине при демократии. Ну, не полноценной, но все-таки демократии. Вот тогда вы бы почувствовали эту разницу. Я это просто очень хорошо ощущаю. Я когда открываю сейчас соцсети, мне не верится, что сегодня с моей страной такое.
1: А скажи, пожалуйста, Денис, а почему Абрамович?
2: Ну, Абрамович это единственный, как говорится, Абрамович это единственный, с кем готов разговаривать в офис Зеленского. Из тех, у кого есть русский паспорт. И тех, кто близок к Путину.
1: А вот я, ну вот мой вопрос, почему он, это у него какие-то приятельские отношения с Владимиром Зеленским были, может быть, или поэтому есть к нему какое-то доверие, Денис?
2: Нет, это не первый раз. Доверие какое-то есть, это не первый раз Абрамович участвует. Он же участвовал, по-моему, или в Минских, или в Стамбульских, он был посредником. Он не первый раз участвует, я так понимаю, у него есть какие-то отношения с Арахами. Это ближайший там к Зеленскому человек, один из таких кланов, которые, как клан Ермака, вот есть такой клан Арахами. Просто они ведут себя более спокойнее. Так вот, Арахами, он даже с Путиным разговаривал при встрече с Абрамовичем. Я не знаю, как там Абрамович сделал, громкую связь включал или передал трубку, но четко написано, что Арахами разговаривал по телефону с Путиным, когда Абрамович приезжал.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, насколько, почему эта встреча, ну, она не особенно, они не особенно писали, это она была, ну, если не тайная, то почти.
2: Да, она была тайной, в том-то и дело, она была тайной. И дальше, я так понимаю, после этого письма это было слито в прессу. То есть, короче говоря, я так понял, что... Ну, не понял, точно она была тайной. А затем это было специально слито в прессу.
1: А скажи, пожалуйста, Денис, вот письмо это Владимира Зеленского, открытое письмо. Какого ты мнения об этом письме и какая была цель у этого послания?
2: Ну, как я уже сказал, это конкурс капитанов КВН, и цель была на внутреннюю пропаганду показать, какой он мощный парень, а в целом эскалировать. И я вам скажу, для чего вообще все вот это вот происходящее последние несколько месяцев, для чего это все происходит. Я считаю, задача Зеленского сейчас спровоцировать Путина на всеобщую мобилизацию. И если Путин объявит осенью эту всеобщую мобилизацию, то тогда уже, ну, он сразу, например, таких людей, как я, оппозиционеров, он таким образом отодвигает в сторону и говорит, вы что, будете слушать тех, кто во время, когда в России всеобщая мобилизация обсуждает выборы, политику и президента, он хочет добиться примерно такого, как было в начале войны. То есть он рассчитывает, наверное, еще пару сотен тысяч мужиков вытащить добровольно в военкоматы. Мол, посмотрите, сейчас, если вы не пойдете на фронт, то Путин сейчас просто захватит Украину. Для Путина это тоже ход, поскольку Путин... Вот все ожидают, что это для него несет политические риски, и я так раньше думал, но вот до войны, но или там в начале войны. Но наблюдая сейчас несколько лет за Путиным, я понял, если он объявит всеобщую мобилизацию, то, несмотря на недовольство, которое есть в России реально войной, он себе поднимет рейтинг и вот этот тоже уровень так называемого русского патриотизма. Поэтому обе стороны выиграют от этого. Я имею в виду обе стороны, ни в коем случае не Украина и Россия, Путин и Зеленский. Украина и Россия проиграют это.
1: Скажи, пожалуйста, ты сейчас сказал, что если Путин объявит всеобщую мобилизацию, то это поднимет его рейтинг. Почему?
2: Ну, смотрите, аннексия Крыма, аннексия Донбасса поднимала рейтинг. Полномасштабное вторжение в Украину поднимало рейтинг? Поднимало. То есть русский человек, он такой, мы с вами тоже как-то обсуждали, ему надо чем-то гордиться. И поскольку личным достатком он гордиться не может, потому что в России нет для этого никаких условий, если вы не в сырьевом бизнесе, то тогда будем гордиться ракетой «Посейдон», вторжением в Украину и так далее, и так далее. Всеобщая мобилизация, смотрите, идем от нацистов освобождать. Ну, вся такая история. И, кстати говоря, это не то, чтобы Зеленский сидит и такой, так, спровоцирую я Путина. Это план, которому следуют лидеры Европейского Союза, там Мерц, Стармер, это все, ну, Европа, не Европейский Союз. Вот так это все работает.
1: А почему ты сказал, что если бы вы оказались сейчас в Киеве на пару дней и были бы в Киеве при демократии, которая была, вы бы не поняли ситуацию от слова совсем или бы очень удивились? Что это значит, Денис?
2: Ну, смотрите, я сейчас вижу людей, вот вы знаете, да, снесли в Киеве памятник Булгакову.
1: Да.
2: Придумали там уже, сову на глобус натянули, придумали какие-то бог весть что. И я читаю даже тех людей, которых я знаю после этого посты. И я вижу, это уже немного, слава богу, но это уже другие люди. Совершенно другие люди. То есть все-таки, когда вы находитесь в информационном пузыре, умный вы, глупый вы, просто дураки сразу, а на умных, наверное, это медленнее, но все-таки действует. На очень умных нет, но таких мало. И я вижу, это просто промытый мост. То есть эти люди реально считают, да, памятник Булгакову нужно сносить. У меня всегда вопрос, хорошо, на его место кого? Я вот предложил им, там сгенерировали в искусственном интеллекте, предложил им памятник Шарикову поставить. Можно еще Швондера. Как бы зафиксировать текущую эпоху. Поэтому памятник Булгакова, конечно же, дай бог, придет другая власть в Украине, вернут. А они, и вы знаете, что в этом всем самое смешное? Я у себя на стриме в пятницу показывал. Есть за 2021 год видео выступление Зеленского, которое он сейчас делает вечернее. И он там начинает свое выступление на русском языке, где говорит, Булгаков это наш украинский писатель, и мы Путину его не подарим. То, что мы с вами в эфирах все время обсуждаем, а зачем ты Путину отдаришь язык писателей великих и так далее. Ну то есть смотрите, Булгакова читают во многих странах мира, и учат его, в программах он есть. А тут памятник сносим. Если тоже сказать, нет, это украинский писатель. Достояние, это общая культура. Нет, Путин, забери, мы тебе дарим Булгакова. Потом мне присылают книги современников украинских. Это просто херня на постном масле, простите за выражение. То есть кто вместо Булгакова? Если был кто-то великий украинец, пожалуйста. И потом обратите внимание, все, кого в Украине считают великими, ну, например, Тарас Шевченко да. и многие другие, они все как-то жили не в Украине, умерли не в Украине. Как-то что-то странно получается. И националисты в том числе все не в Украине оказались. То есть если вы возьмете топ-20 сегодня культовых личностей в Украине, они все жили не в Украине. Почему?
1: Слушай, Денис, кстати говоря, ты точно сказал, у меня есть масса знакомых и друзей канадцев здесь, которые читают Булгакова на английском здесь, в Ванкувере.
2: Конечно.
1: Это совершенно точно, ты просто мне сейчас напомнил. У меня к тебе есть один вопрос еще, хотя собиралась не возвращаться к этому Цымбалюку, но вопрос не о нем. Вот сейчас тебя смотрит, вот в прямом эфире почти 1500, да? Вчера, когда у нас был разговор с Цымбалюком, если это вообще можно назвать разговором, смотрело 180 человек. Но при этом это, так сказать, у него там его аудитория посмотрит и 100 тысяч, и больше. Скажи, пожалуйста, то есть он здесь не популярен от слова совсем. Как ты думаешь, почему такая разная аудитория, ну, так сказать, там 100 тысяч, да, а здесь там 108 человек, и вообще никто смотреть не хочет. Почему?
2: Ну, зачем диаспоре условной слушать пропаганду? Угу. Есть такая часть, которая слушает пропаганду, но она, наверное, его послушает напрямую, так же, как есть сейчас диаспоры, которые слушают русскую пропаганду. Но большинству это просто неинтересно. Ну, это мое мнение, я не знаю, так ли это на самом деле.
1: Да, но понимаешь, ты предположим, сейчас. А, ну да, ты же не. Ну, потому что я знаю, насколько сколько людей, когда вот мы анонсируем эфир с тобой, живущие, наверное, здесь, а может быть, в Украине, я не знаю точно, надо спросить у нашего Алексея Степаненко, вот когда мы ведем с тобой передачи, откуда в основном смотрят, Денис, ты все время путаешь имена. То ты написал мне, что я Богдан, сейчас ты написал Денису, что он Роман Цымбалюк. Он точно не Роман Цымбалюк. Поэтому надо быть внимательнее. Это уже даже не смешно. Я, Денис, хочу тебя вот еще о чем спросить. Скажи, пожалуйста, вот сейчас я тебе прочту вопрос, который тебе пришел. Одну секунду. Спросите, пожалуйста, у Дениса. Премьер-министр Польши объявил, что Франция, Германия и Великобритания не могут представлять всех европейцев на переговорах по Украине. Что это значит, Денис?
2: Ну, Польша хочет быть за столом переговоров. Ну, это же, по-моему, сказал не президент, не Навроцкий, это Туск, наверное, премьер, да, сказал?
1: Я тебе сейчас скажу, да, Дональд Туск подтвердил, что премьер-министр Италии Джорджо Мелони также не одобряет формат Евро-тройки, члены которой недавно встречались с Зеленским для обсуждения условий будущего мира.
2: Это все полный маразм. Смотрите, сейчас Зеленский позавчера встречался со Стармером, Мерцем и Макроном. Мол, по поводу переговоров. Обнимались, там опять целовались, фотографировались. Это какой раз они встречаются в таком формате и фотографируются за последние 4 года? Ну, раз десятый, наверное, точно, который можно вспомнить. А где продвижение мирных переговоров? Какой смысл, если ты хамишь оппоненту, с которым тебе надо садиться договариваться? Зачем тебе встречаться со Стармером? Чем здесь поможет Туск? Туск работает, и Сикорский работают на глобалистов. И они сейчас вот эту вот волну разгоняют. Ну так что вы до этого за 4 года не сели все вместе, не договорились? Ну понимаете, это просто очередной цирк. просто очередной цирк.
1: Почему, спросите у Дениса, почему судьбу Украины снова пытаются решать без половины Европы? Ну, имеется в виду, что тот же самый Туск бросил вызов Берлину, Парижу, Лондону. Считаешь ли ты, что это начинается раскол в Евросоюзе?
2: Нет, это просто очередной способ сорвать переговоры. Угу. Оттягивать их уже теперь внутренним европейским конфликтом. Если бы это сказал Навроцкий, я бы это серьезно обсуждал. Но когда это говорят ставленники глобалистов, то я понимаю, зачем они это делают.
1: А почему, Денис, почему Польша требует места за столом переговоров именно сейчас?
2: Я же вам говорю, потому что нужно, наверное, сорвать. Не Польша, а Туск.
1: Ну да, Туск. Ну да.
2: Я думаю, если Польша, то Навроцкий.
1: А с твоей точки зрения, эти переговоры мирные сегодня не превращаются ли они в такой закрытый клуб для избранных стран?
2: Нет. А эти переговоры, они сейчас носят внутри Европы формальный характер. Они месяц назад сказали, мы хотим представителя кого-то одного, однозначно всей Европы, который будет представлять нас за столом переговоров с Трампом, с Путиным, с Зеленским. Прошел месяц, рассказывали, давайте Ангелу Меркель, давайте Стуба, президента Финляндии, давайте там кого-то еще они предлагали. А Путин говорит, давайте Шрёдера. Ну как к этому серьезно относиться?
1: Путин тайно отправил Абрамовича к Зеленскому. Отправил ли это Путин? И что Кремль пытается скрыть? Потому что, как бы, я уже спрашивала, но это вопрос тебе. Стал ли Абрамович почтальоном между Путиным и Зеленским? Почему лидеры не говорят напрямую? И Зеленский отверг предложение Путина. То есть это означает ли, что эти переговоры окончательно провалились?
2: Они не окончательно провалились, но из того, что я знаю, в дипломатии дела идут не очень. Продвижение в дипломатии – это если бы Кушнер и Витков приехали таки в Киев. Они пока в Киев не приезжают, как вы видите, хотя было уже несколько анонсов. Больше по этому поводу сказать нечего.
1: А скажи, пожалуйста, Денис, то, что, если предположить, что действительно Абрамовича послал Путин, означает ли это, что Кремль все-таки ищет выход из войны?
2: Ну, я вам всегда говорил, я не говорю, что Путин хочет мира, но есть обстоятельства, при которых он готов закончить войну, и ему это действительно выгоднее сделать. Угу. Так оно есть на сегодняшний день. Просто понимаете, я к Абрамовичу, например, понятное дело, это очень серьезный человек. Понятное дело, он знает, что он делает. Конечно, Путин в этом участвует. Ну, я даже не знаю, как это уже объяснять. Я считаю, что Зеленский должен разговаривать. Если Путин говорит Москва, Стамбул, куда-то еще, нужно встречаться. Зеленский в письме пишет, я готов встречаться с вами. Путин говорит, а ты Донбасс, свалить из Донбасса, ты готов? Не готов? Ну, как здесь вести разговор?
1: Угу. А Соединенные Штаты, Денис, это вопрос тебе уже, я так понимаю, канадского зрителя, слушателя. Соединенные Штаты открыто заявили о провале Путина. Это начало признания поражения России или очередная политическая игра?
2: А что такое признание политической России?
1: Вот то, что здесь написано, если Россия не может победить, как утверждают американцы, то чем все это закончится? Я, например, не слышала такого заявления от американцев, поэтому я думала, может...
2: Всегда говорили, что эта война не закончится на поле боя. Не решится ее исход, вернее. Он решится за столом переговоров. Это понятно уже несколько лет. То есть сейчас это просто убийство людей, двум диктаторам не жаль своих людей, и все. Ясное дело, что не будет военной победы ни одной из сторон. Поэтому нужно договариваться.
1: В этой ситуации как ведет себя Трамп? Ты понимаешь его позицию или не очень?
2: Да, я не то, что понимаю, я знаю его позицию. Если два больных человека готовы свой народ утопить в крови, Америке это выгодно больше или больше невыгодно, что Россия ослабляется? Америке, не Трампу, Америке. Конечно, Америке это больше выгодно. И еще нескольким влиятельным странам. Но если ваши лидеры настолько сумасшедшие, пускай это делают. Американцы не погибают.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Денис. Да. Но я хотел бы вернуться немножечко не то чтобы к началу нашего разговора, да, вот вы упомянули националистов не так давно, произошло перезахоронение одного из героев УПА, господина Мельника. Вот большой вопрос, можно по-разному к этому относиться, мы сейчас не будем об этом говорить совершенно, дело не в этом. А вопрос заключается в том, как вы считаете, насколько почему Зеленскому это нужно было сделать именно сейчас? То есть дав, ну, не то чтобы прям уж очередные карты в руки там российским пропагандистам, которые, естественно, эту историю подхватили, не могли обойти ее стороной и начали ее раздувать со всех сторон. Тем не менее, вот даже, опять же, я посмотрел ради любопытства статистику вот до 22 года, условно говоря, лидеров УПА поддерживали приблизительно около 17-18% украинцев. Сегодня приблизительно это порядка 70% на 23 год. Да, на 23 год. Вот опять-таки мы, когда рассуждали, еще до войны рассуждали на тему того, что националисты в Украине диктуют условия, соответственно, нам все говорили как один, да как, там маленький процент совсем, это вообще ничтожная какая-то там часть, там 2-3%, которые в ровном счете ничего не значит. Вопрос, для чего Зеленскому это нужно? Многие говорят, он пошел у них на поводу. Вопрос, а зачем? Неужели они имеют такое влияние?
2: Сейчас никаких там 70% близко быть не может, 20% фанатеют от этих личностей, которых вы упомянули. Конкретно с перезахоронением Мельника, зачем это сделано? Сразу несколько целей. Цель первая – накачать вот этот, теперь уже это раньше был электорат Порошенко, теперь это уже электорат Зеленского. Накачать вот этот националистический электорат, показать им, какой Зеленский хороший, позаигрывать с ними, первое. Второе – сорвать вступление в Европейский Союз. Вы видели, сколько после этого разгорелось с Польшей, с другими? То есть никто этого не понял. И третье, как вы правильно заметили, и это очень, конечно же, Россия хорошо растиражировала, еще одну дать, как это сказать, еще один бонусный балл в копилку того, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. То есть еще раздраконить еще больше, эскалировать. Все вместе.
0: Россия, Польша, Израиль. То есть это страны, которые, особенно Польша, я просто прекрасно помню первые дни войны, когда поляки открыли свои двери, условно говоря, да, для первых беженцев и действительно принимали, до сих пор, в общем-то, принимают, хотя говорят, что уже не так, может быть, скажем, радушно, но тем не менее это можно понять, но вот так вот поляков и израильтян, где эти фигуры, они, в общем-то, воспринимаются совершенно не так.
2: Типичный Зеленский, и смотрите, как интересно получается. Когда речь идет о Польше, то, как же это правильно сформулировать? То есть получается, когда речь идет в таком контексте Польши, то национализм это такой правильный. Когда в контексте России, то как бы он неправильный. Что-то как-то не сходится. Значит, по поводу вообще взаимоотношений с Польшей, сейчас то, что происходит, это типичный Зеленский, типичная его дипломатия, так называемая. То есть объясните мне, зачем сейчас ссориться вообще было с Польшей? Оно того стоило, если прагматично к этому вопросу подходить?
0: Ну вот сейчас мне тоже это совершенно непонятно, зачем?
2: Ты левой рукой кричишь, возьмите нас в Европейский Союз полноценно, нас не устраивает частичное какое-то там лайт-членство. Тут ты берешь нациста, перезахоронение делаешь. Как это логически объяснить? Вы никак не объясните. Значит, есть кулуарная игра. И я уверен, она именно такая, как я вам объяснил.
1: Ага. Скажи, пожалуйста, Денис, спросите у Дениса Елисеевича. Лавров в своем выступлении сказал, что Москва готова вести переговоры с Киевом, но без жульничества. Что с твоей точки зрения именно подразумевает Лавров, когда говорит по словам жульничество? Что это значит?
2: Понятия не имею. Я, вы знаете, конечно, читаю и слушаю, но я всерьез не воспринимаю то, что говорит Лавров, Песков, Ушаков. Это большая игра КГБ. Они работают так, как они работают всю историю. И они, по сути дела, как бы это сказать, они говорят каждое свое заявление с конкретной целью, с конкретной работой на какой-то рынок. Вот и все. Это тоже как-то не по-настоящему.
1: Ты знаешь, я слушала один стрим сегодня, очень интересный, перед разговором с тобой, Денис. Это замечательный, на мой взгляд, режиссер украинский Александр Роднянский. И он рассказывал о том, что в 2020 году он в аэропорту в Сочи встретился с Владимиром Соловьевым. Ну, пересеклись. Они друг друга знают, тот знает, кто такой Роднянский, это кто такой Соловьев, но они не знакомы были так, официально не были представлены. Но, тем не менее, ждали своих самолетов и 20 минут разговаривали. И это 20-й год, Денис. И Александр, и Соловьев сказал Роднянскому, что будет война. Он говорит, какая война? Он говорит, между Россией и Украиной. Вот я хочу, я больше об этом не было сказано, почему он так сказал. Ну, вернее, что-то сказал, но не было это так обозначено конкретно. А как ты думаешь, что бы это могло быть и почему он сказал, вождь обижен или что-то такое? Ну, в общем, вот что-то такое. Вот я хочу, я не знаю, знаешь ли ты эту историю и слышал ли этот стрим. Это было на дожде, по-моему, был Александр Роднянский. Вот что бы это значило?
2: Ну, смотрите, выходит там бывший глава офиса президента Богдан, условный Арестович, многие другие. Это всюду идет такой тезис, что Зеленский кинул как-то Путин. Я не присутствовал, я не знаю. Видимо, вот то, что сказал Соловьев, я не слышал этот стрим. То, что сказал Соловьев, как-то к этому относится. Я знаю, они планировали нападение на 21-й год, и нужен был сухопутный коридор в Крым. Зеленским договориться не удалось. Я уверен, человек другой, который не лег бы под глобалистов, президент Украины, он бы нашел какой-то компромисс не допустить полномасштабной войны, полномасштабного вторжения.
1: Нашел бы?
2: Нашел бы 100%. Этот выход просто был. Просто был. Но когда ты как бы в этой игре, когда тебе все-таки нужно постоянно эскалировать, постоянно провоцировать, зная, кто такой Путин, ну почему-то же другие себя ведут более грамотно. Ну вот в Румынию залетел русский дрон. Они что, начали поднимать всю армию войной? Или им это приятно, им это неприятно. Но у них нет этих ресурсов, этих сил. Они знают, что НАТО за Румынию вряд ли будет так воевать, ну, наступательной войной. Он с градус понизит.
1: Да.
2: Балтийские скажи, страны понижают градус.
1: Ну да. Скажи, Денис, вот сначала многие говорили о том, что посредником, реальным посредником может выступить между Москвой и Киевом Дональд Трамп. Этого, ну, не случилось или как-то случилось не так, как хотелось бы, раз война продолжается. На твой взгляд, кто сегодня способен выступить таким реальным посредником между Украиной и Россией? И если да, то ну, как-то же, ну, когда-то же, Денис, это должно закончиться. Ну, когда-то должно.
2: Да, но оно должно, и оно закончится, я думаю, относительно скоро. Посредником таким может быть и есть только Дональд Трамп, но, как я уже вам сказал, он посмотрел на это все, как его кинул один, как его кинул второй. Что такое Россия, они прекрасно знают. Рубио выступил, сказал, мы на конкретной стороне в этой войне, на стороне Украины. Все предельно понятно. Россия официально враг США. Но если еще раз, два сумасшедших готовы гнать своих людей на убой, непонятно ради чего. Трамп на это стоит, смотрит. Когда я вам буду нужен, придете, мне скажете, я вам помогу. Вот и все. Он же попробовал несколько раз. Чем это закончилось? Зеленский начал вести с глобалистами антитрамп-кампанию, постоянно обливая его грязью, против его тезиса ведя. И по сегодняшний день он так делает. Путин рассказывает одно, а помните потом, Украина атаковала резиденцию Путина. Придумали вот эту вот сказку. Ну что, в Америке идиоты или Трамп идиот. То есть такое неуважение. Это типично вот это вот советское такое совковое поведение. Что Зеленского, что Путина. Это не деловые люди.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказала по поводу, когда Зеленский начал эту с глобалистами эту антитрамповскую кампанию. Ну не очень же умный шаг. Зачем?
2: Ну, начал он скомпрометировал. Конечно, не умный шаг. Он же пришел, я же вам рассказывал сегодня по поводу Булгакова. 21-й год, его видеообращение. Он рассказывает, что я Булгакова Путину не отдам. И обращается на русском языке, в том числе, к людям. А сегодня он говорит, это там вообще, ну не говорит, а дела показывают, пропаганда, что это там вообще Булгаков ненавидел Украину, украинофоб и все остальное. Никакого русского языка, там по поводу языка уже просто до маразма доходит.
1: Ты знаешь, я тебе там сейчас... Ну, тут мне там гадости пишут на украинском языке, кстати, надо будет тебя спросить точно. Ну, какие-то антисемиты, ублюдки. А вопрос Денису. Как объяснить, что многие русские военкоры и даже пропагандисты признают, что стратегические по дронам инициатива на стороне ВСУ? Это оправдание неудач в наступлении или что?
2: Я не считаю российских военкоров. Ну, видите, Украина бомбит ежедневно там НПЗ, инфраструктуру, это же действительно происходит. Это явно не на то, что Путин рассчитывал. Кто это отрицает? Но что мне теперь, не находясь на фронте, выходить, говорить, давайте, давайте их дальше гнать? Или вы думаете, теперь будет военная победа? Нет, военной победы не будет.
1: Хочу тебя спросить, одну секунду, это на украинском... нет, я не могу, я не хочу некрасиво, чтобы произнести слова. Ну, ехать до Израиля, там вас чекают, это уезжайте в Израиль, там вас ждут, да, я правильно поняла?
2: Да, да, да.
1: И это мне, это, конечно, ко мне, я надеюсь, не к тебе, я надеюсь. Аж гидко це чути, вот что такое гидко це чути?
2: Противно.
1: А противно. Де картаві ви рішуючи, що буде з Україною. А, це ко мені. Ні, це точно не к тебе, тому що ти не красируєш. Це я. Це ко мені антисеміти підтягнулись. Денис, а говорять, на Україні нет антисемітів.
2: Вот сами... Самое интересное, что видите, как такие-то не имеют, зачем вы решаете, что будет в Украине. А где я или вы, или кто-то решает, что будет в Украине? Мы обсуждаем. Но у них такая история, вы не можете иметь свое мнение, вы не можете обсуждать. Это же к разговору в начале эфира. Вы не можете, вам нужно особое право получить от вождя обсуждать Украину. Им нравится жить в диктатуре.
1: Ну да. Не, ну просто понимаешь, когда нам говорят, что это ложь, что на Украине нет антисемитизма, вот пишет человек на украинском языке. Там, вы, как картавы, уезжайте все в Израиль, вас там ждут. Так это же вот, это же вы как раз же наоборот все получается. Потому что мы же сейчас о Израиле слова не говорили.
2: Ну, я вас успокою, в России есть такой же антисемитизм. Вчера Михаил Светов, который у вас часто в эфирах бывает, или позавчера, пришел ко мне на страницу в X, написал комментарий к одному моему посту. И фотографии Зеленского со Стармером и Мерцем. И пришло много русских в ответ на его комментарий, и каждый второй называл евреем вот на букву «Ж».
1: Ты имеешь
2: тоже довольно показательно.
1: Называл жидом Светова?
2: Нет, нет, нет, что вот такие-то там влияют и не хотят окончания войны и все остальное. Что Зеленский такой, ну, в общем.
1: А насколько сегодня, Денис, раскручивается эта тема, так сказать, то, что евреи виноваты в том, что случилась эта война Россия-Украина, и вот все это сделано ими для того, чтобы украинцы и россияне уничтожали друг друга. Я понимаю, что это уже надоело всем, но тем не менее, этот вопрос на украинском меня к этому подвел, поэтому я тебя спрашиваю.
2: Ну, конечно, это присутствует в пропаганде. Ну, давайте вот так посудим. Вот Зеленский одобрил перезахоронение Мельника и хотел вообще Бандеру перезахоронить.
1: Так.
2: У меня вопрос, а что было бы с Зеленским, с его семьей, при Мельнике и Бандере? Их бы вырезали, их бы убили. То есть ты делаешь перезахоронение человека, который конкретно тебя бы убил. Дальше нужно что-то комментировать?
1: Я думаю, что нет. По поводу Крыма, спросите у Дениса, с чем связано то, что, так сказать, происходит сегодня в Крыму, и по поводу того, что когда был экономический форум в Петербурге, ну, над Петербургом летали дроны, и вообще, что это такое было?
2: А что происходит в Крыму, я немножко не понял.
1: Ну, видимо, там стрельба была, да, я так понимаю.
0: Нет, имеется в виду ситуация с бензином. С бензином, с продуктами питания, вообще с поставкой этих самых продуктов. И сейчас очень многие называют Крым не полуостровом, а островом,
2: да,
0: потому
2: да,
0: что
2: да.
0: Отрезаны практически все пути к доставке.
2: Угу. Да, обстрелы, которые сейчас делает Украина дронами, конечно, создали эти проблемы в России. Но я исхожу из какого вопроса? Это поможет закончить войну или это военная победа будет? Я не говорю, не бить, бить. Я, заметьте, так никогда не говорил. Просто дальше что? Они рассчитывают, Путин испугается и скажет, ну все, раз так у нас такие проблемы, я сажусь за стол переговоров, и теперь Донбасс выводим за скобки, обсуждаем по текущей линии разграничения. Нет, у России по-прежнему нет ресурсов. Они это все отремонтируют. Пройдут временные сложности, к сожалению. Я посмотрел статистику, Украина тратит 40% ВВП на военные расходы. Россия 7,5%, по-моему. О чем мы говорим? Есть же цифры.
1: Я не очень понимаю ваш вопрос для Дениса. Вы написали, в каких ситуациях оправдано ограничение доступа к определенным сайтам и вообще в интернет, как в России. Но я не думаю, что... не знает, что в России с интернетом происходит. Я не знаю.
2: Не, ну мы считаем там эти ограничения. Тут мое мнение однозначно. Я либертарианец. И я свободный человек. Если любое правительство делает какие-то ограничения, какие бы то ни было в интернете, это неправильно.
1: То, что тебя спрашивали, это то, что бомбили Севастополь. Я просто не видела эту новость, поэтому я спросила тебя.
2: Я могу порадоваться. Ну, бомбили. Можем 5 минут порадоваться. Но все равно через несколько дней наверняка будут бомбить Украину. И бомбят. Вот недавно в Харькове была, в Запорожье. Наверное, опять будут бомбить Киев. Я же поэтому говорю, я считаю людей с украинской стороны. Я понимаю будущее, я понимаю, к чему это ведет. Но толпа, им надо, им покажут красивую картинку, черный дым. Мы побеждаем. Без проблем.
1: А что поменяется на фронте, спросите у Дениса, из-за того, что в Крыму нет бензина?
2: Ну, на мой взгляд, особо ничего не поменяется. Для пропаганды это, конечно, будет значить многое, Путин понервничает. Но если мы говорим в длинную, ну, будет дальше продолжаться война. Или Путину не все равно на людей, на их потребление. Как-то вы понимаете, вот в этом же есть сумасшествие. Путин потерял там 1 000 000 человек и продолжает войну. Вы думаете, вы чем-то другим его остановите? Ну, потеряет он 2 миллиона дальше, 3 потеряет. Ему плевать на это, бабы еще нарожают.
1: Ну да, ну да. Денис, я не знаю, спрашивать ли у тебя это, ну, рискну. Спросите у Дениса, почему он умалчивает и никак не затрагивает конфликт Нетаньяху с Трампом. Израиль прослушивал спецпосланников Трампа. Секунду, Денис. Скандал. Если бы Украина прослушивала, Денис бы песочил это 24/7.
2: То есть, заметьте, умалчиваю. Я должен был, по мнению этого человека, выйти и сразу вам перебить вас с Денисом и сказать, так, срочно вот эту тему обсуждать. Задает человек вопрос, конфликт, прослушать. Да, все спецслужбы друг друга стараются прослушать. Все спецслужбы друг друга стараются прослушать. Другое дело, что, наверное, дружественные государства должны в этом знать какую-то меру. По поводу конфликта Трампа и Нетаньяху. Никакого конфликта нет. Разыгрывается очередное показательное шоу. Они уже это не раз проделывали. Когда грозный Трамп говорит Нетаньяху, не вздумай это делать, выходит в прессу и говорит, я ему сказал, там, чуть ли не твою мать, ты такой впересякой, а завтра Израиль там бомбит, например, Иран. Ну, это так работает. А человек хочет с этого что-то выудить, что-то вычудить.
1: Угу. Спасибо, Денис. Денис, давай ты, а я тут хочу поискать для Дениса интересные вопросы. Их очень много. Я не хочу задавать все подряд.
0: Да, ну вот я как раз, может быть, немножечко хотел как раз вернуться к... Денис уже ответил на этот вопрос относительно вот этих вот ударов по НПЗ, по территории России, по Крыму, насколько это с его точки зрения может повлиять на, ну, скажем так, принятие решения Владимира Путина, но Денис уже ответил, и я хочу сказать о том, что действительно, я вот тоже прихожу ко мнению все больше и больше о том, что Путину абсолютно все равно, что там происходит, кого убивают и так далее, и так далее. Вот сегодня буквально, не сегодня, вчера, да, взорвали на юго-западе Москвы очередного военного, да, какого-то высокопоставленного человека, да, что аж, говорят, засекретили. Кто это? Вначале это был генерал, сейчас это полковник или подполковник. В общем, совершенно непонятно. Так до сих пор, по-моему, какой-то точной информации нет. Но вот не приведет ли это действительно к, ну, скажем так, к ответным ударам? Мы это видим, да, то, что любой удар по территории России, по территории Крыма ведет, соответственно, обратный удар. И стоит вопрос, многие начинают спрашивать, а нужно ли это делать? А нужно ли вот таким образом бить по России? А может быть, успокоиться, чтобы ответка не прилетала? Вот, Денис, вы сторонник все-таки чего? Бить, вести вот таким образом войну, да? Или все-таки, ну, как бы соизмерять? И, может быть, лишний раз, может быть, не дразнить, условно говоря, зверя?
2: Вам сейчас бы ответил любой украинский пропагандист. А что, Россия без этого не била по Украине, сказали бы?
0: Нет, первые. Безусловно, конечно.
2: Есть четко отслеженные вещи, что да, Россия била бы в любом случае. Но наглость и сила этих ударов, безусловно, была бы разной. Бить или не бить, я не хочу даже это обсуждать. Я хочу вам сказать, нужно садиться за стол переговоров. Потому что мы ударили, по нам ударили, мы ударили, по нам ударили, потом опять мы ударили, потом опять по нам ударили. И тут только вопрос, ты считаешь людей? А государство и страна – это люди или земля? А ты точно уверен, что Путин… Мы же уже слышали, что мы будем кофе в Крыму пить. Теперь нам рассказывают следующее. Путин будет сейчас на грани банкротства с топливным кризисом и сядет, скажет, все, Донбасс не трогаем, по текущей линии расходимся. А если этого не произойдет, кто ответит за жизни тех, чьи унесет в это время? А помимо жизни я все время вам продолжаю настаивать. Жизни самое важное, но есть еще процессы другие. Психическое, психологическое состояние людей, здоровье, разочарование в государстве и просто человеческое горе.
1: Давай, Денис, ты потом.
0: Да, я просто вот лично меня что очень смущает, когда, например, заходит речь о договоренностях, ну, это говорит не Путин, это говорят его помощники, его представители, они повторяют все время одно и то же. Вот когда речь заходит о Донбассе, о выводе украинских войск с территории Донбасса, луганских областей, вот Песков все время говорит одно и то же. Они должны вывести войска с территории под

0: Россия продолжает, опять-таки, вот его помощники, Песков, вот этот вот дух Ангориджа. Как вам кажется, все-таки, о чем они там уж так договорились, что России это было настолько выгодно, что они вот уперлись, да, как вот, извините, баран рогом, да, и все время толдычат одно и то же. Анкоридж, Анкоридж, Анкоридж. Вот чем там было намазано таким, что вот они до сих пор успокоиться не могут?
1: Выход Украины с территории Донецкой области, из остатков территории Донецкой области.
0: Вы думаете, кстати, только это?
1: А что еще?
0: Ну, может быть, что-то еще, потому что, ну...
1: Нет, только это, а Россия выходит с Сумской области и, по-моему, с Херсонской, по-моему. А, нет, с Харьковской и Сумской, с остатков Харьковской и Сумской, там, где у них немного.
0: Потому что, насколько я понимаю, этого соглашения толком никто и не видел. Это все вот, ну, как бы разговоры, вот там вот было это, там вот было то.
1: А вот так, не увидел и не увидит никто, конечно.
0: Ну да, я понимаю, да.
2: Спасибо, интересный вопрос написали Денису. А означает ли то, что говорит Денис, что для того, чтобы закончилась война, Украина должна то ли сдаться, то ли уступить там свои территории? Этот вопрос бесконечный. Вы его, смотрите, Денису уже миллион раз задавали. Ну, Денис, вы сказали просто, что, возможно, это скоро закончится уступкой Украины, или как почему это закончится и почему скоро?
1: Ну, смотрите, в Украине сейчас мобилизовывают 30 тысяч человек в месяц. Вот этим бусификацией, принудительным способом. По домам прячется 1,5 миллиона человек. Это абсолютно точные у меня цифры.
2: Полтора миллиона, ты сказал?
1: Да, избегают мобилизации. То есть в СЗЧ, это самоволка, 800 тысяч ушло. Чисто математически. То есть 30 тысяч в месяц, 360 тысяч в году. Ну сколько? Ну еще год вы, если будете всех уже на улицах паковать. А дальше, если только пойдут по квартирам. Так как может война длиться физически больше года, если просто некому будет?
2: А как, а могут пойти по квартирам, Денис?
1: Ну, так, глядя на Зеленского, да. Они уже ходят, просто пока точечно. У меня каждый день сообщение, что уже ходят. Они, знаете, что делать? Они могут приходить в парадный подъезд, отключать свет, надеясь, что мужик выйдет с квартиры, разобраться там к этому щитку, что происходит. В Киеве на Троещине конкретно взламывали двери в подъезд, чтобы вытащить мужика. В селах они уже заходят вообще в дома, в поселках. Но я никогда не говорил сдаться, это вы понимаете, я постоянно уже устал это повторять, это вот мнение идиота. Я хоть раз такое в каком-то эфире сказал, какой-то пост написал, что нужно сдаться, что-то кому-то отдать.
3: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.